Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Опоз. 104.4 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
2: 2026 год. 0+.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

Мошенники не возьмут от вашего имени кредит или займ, если у вас установлен самозапрет. Банки и микрофинансовые организации будут отклонять кредитные заявки, пока вы сами не отключите услугу. Удобно, безопасно, бесплатно.

0: Двери просто.
1: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Юзаге. Азандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
1: Тискарай ұғынтысы бұл ойықтымал. Одан тоби білен кенгешлешу керек.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Нашалар, Венера Ганиева, Зейнеп Фархетдинова, Вадим Захаров, Гульнас Хамильцов Шарипжановлар, Зинира Хамризат Рамазановлар, Рафиль Джалалиев хам Ильмира Гильфанова, Зульфира хам Олмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина хам Рафаэль Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Ильгарей, Лилиана Ирназарова, Емли Тыркаме, Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Лилия Сабирова, кол янымда. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: HA. Двери просто.
1: Құрметлі тамашашыларым, мен Илнар Фархолин. Октябр айында осылайша концертларыма шақырып қалам. 8-ді Габишева, 12-ді Әлмет, 14-ді Болғар, 17-ді Аршалы, 18-ді Түбенкама, 22-ді Орымай, 23-ді Буа, 30-ді Балық Бесәті. Кел, көр, рахаттан. Мен тұтам сені.
2: 2026 жыл, ешіклеуі йоқ.
3: Ертенгі шай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
4: Елмай, мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай, вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
5: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Бұлға радиосы тәқдім ете 8 октябрь Қозан Ленин есіміндегі мәдениет сарайында Қойнар хитлар концерті. Тотар эстрадасының яқты йылдызлары күңілеріне олаған Қойнар хитлар бір сәхнеде. Қатнашалар Венера Ғаниева, Зейнеп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гүлназ Хамильсов Шәрипжановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Джәләлиев һәм Илмира Ғилфанова, Зүлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Ғалиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасаншина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлі Түркімі. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, еш шиклеу 6+.
3: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 50 95.
4: Винарис Ильегет, мекереме. Жыр ұшы екен, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы еласыз.

0: Таша, концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Ертенгі шай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
2: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
7: Алсу Фарахшина.

0: Да, бик күрәсем киләсез.
1: Билетлар сатуда. Яшикле 6+
2: 2026 ел. Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш, җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: 4 ноябрь. Хозан. Уникс. Мешиковый отрыв.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и короны у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Эстрадабызның энерджайзеры. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев Чаллыда. 21 октябрьдан башлап 30-на кадар Яр Чаллы. Энергетиклар мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
5: О, билетон базар. Пожалуйста, номер. Украина, 1-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
6: в диалог

0: авто. Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилям с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
1: Татарстанның отказаман артисты Фердус Тимаев сіздің яқларда. Он бишенче октябрь, Қазан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь, Яшыл Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда, Яшик 6+.
2: 2026 ел. Ремонт, лечение или крупная покупка? Банк «Зенит» снизил ставки по кредитам. Получите до 5 миллионов рублей на любые цели. Подайте заявку на zenit.ru. Полная стоимость кредита от 22,266 до 37,902% годовых. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Кредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк «Зенит». Генеральная лицензия Банка России, номер 3255.
3: Кышлю!

0: Истимаев Чаллыда. 21 октябрьдан башлап 30-на кадәр Яр Чаллы энергетиклар мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
1: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
2: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп! Это мошенники! Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Диля Нигматуллина.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер FS 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.